0: 全球新闻中国播报，各位好。
1: 各位好，
0: 欢迎收看中国新闻。俄罗斯总统普京将于今天开启对中国的国事访问，这将是普京总统第25次到访中国。访问期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。访华前，普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
0: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将移到积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。
2: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров.
0: 普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18号表示，俄方对普京总统即将对中国进行的国事访问寄予很高期望。两国元首每次会晤都给俄中关系进一步发展注入动力。同一天，俄罗斯总统助理乌沙科夫在新闻发布会上表示，俄中两国为发展邻国间的关系树立了典范。
3: От наших ожиданий, но могу лишь сказать, что у нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень разноплановые, и помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог в области образования. Кстати говоря, будет открыт год российско-китайский в области образования, и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях. И любой контакт очередной глав двух государств способствует новому дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений.
4: Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Эти отношения, об этом многие говорят, служат образцом того, какими должны быть связи, каким

0: 全球新闻中国播报，各位好，
1: 各位好，
0: 欢迎收看正在直播的中国新闻。俄罗斯总统普京将于今天开启对中国的国事访问，这将是普京总统第25次到访中国。访问期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。近日，中俄友好和平与发展委员会双方教育理事会面向两国18到35岁青年开展了中俄青年友好与文化交流调查问卷活动，超过80%中俄青年认为中俄关系友好。对此，中国外交部发言人郭家坤在今天的例行记者会上表示，相信在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄世代友好将更加深入民心。
2: 这份调查结果反映了两国友好民意，特别是青年一代希望进一步加强交流的积极意愿，也体现了中俄关系的高水平。俄罗斯总统普京将于今日开始对中国的国事访问，我们相信在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄世代友好将更加深入人心，两国青年也将携手汇聚青春力量，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系注入活力。
0: 应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京将于5月19号至20号对中国进行国事访问。访华前，普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
3: Дорогие китайские друзья, приветствую вас, рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере

0: сфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。
0: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
2: 俄罗斯总统谢文秘书佩斯科夫18号表示，俄方对普京总统即将对中国进行的国事访问给予很高期望，两国元首每次会晤都给俄中关系进一步发展注入动力。同一天，俄罗斯总统助理乌沙科夫在新闻发布会上表示，俄中两国为发展邻国间的关系树立了典范。
3: От наших ожиданий, но могу лишь сказать, что у нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень разноплановая, и помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог в области образования. Кстати говоря, будет открыт год российско-китайский, год сотрудничества в области образования, и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях. И любой контакт очередной глав двух государств способствует новому дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений.
4: Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Эти отношения, об этом многие говорят, служат образцом того, какими должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями. И Россия и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике. Наша тесная российско-китайская связка особенно востребована в нынешней международной ситуации. Она носит стабилизирующий характер. Мы наращиваем координацию ООН, БРИКС, на группе 20, на других площадках.
2: 据报道，第79届世界卫生大会再次作出不将涉台提案列入大会议程的决定。对此，中国外交部发言人郭家坤在今天的例行记者会上表示，这充分表明国际社会支持一个中国原则的格局牢不可破。
5: 世界卫生大会连续第10年拒绝所谓涉台提案，充分表明国际社会支持一个中国原则的格局牢不可破。联大第27588号决议的权威不容置疑。10年失败，民进党当局固守台独分裂立场注定失败，这出谋独挑衅的政治闹剧可以休矣。中国终将实现完全统一。
2: 台湾必将回归祖国怀抱。据报道，中美两国元首会晤时就人工智能监管问题进行了交流，同意开展对话合作。对此，中国外交部发言人郭家坤在今天的例行记者会上表示，中美元首同意开展人工智能政府间对话。作为两个人工智能大国，中美双方应该携手促进人工智能发展和治理。 推动人工智能更好服务人类文明进步和国际社会共同福祉。特朗普总统访华期间，两国元首就人工智能问题进行了建设性交流，同意开展
5: 人工智能、政府。

0: 全球新闻中国播报，各位好，欢迎收看正在直播的中国新闻。应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京19号晚间乘坐专机抵达北京，开启对中国的国事访问行程。
1: 19号晚间11:12，俄罗斯总统普京乘坐专机飞抵北京首都国际机场，这也是普京总统第25次到访中国。中共中央政治局委员、外交部长王毅前往机场迎接。
2: 访问期间，中俄两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。对于普京总统此访，中国外交部发言人表示，近年来，在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系健康稳定深入发展，各领域合作不断拓展，为两国和两国人民带来实实在在的利益，也为维护全球战略稳定和国际公平正义作出重要贡献。今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，中俄睦邻友好合作条约签署25周年，也是中俄教育年启动之年。双方将以此为契机，继续推动中俄关系向更深层次、更高水平发展，为世界注入更多稳定性和正能量。
0: 访华前，俄罗斯总统普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
3: Дорогие китайские друзья, приветствую вас, рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
4: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。
3: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо.А работаем на дело мира и всеобщего процветания. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
0: 俄罗斯各界人士表示，期待俄中元首会晤进一步推动两国各领域合作，开启俄中新时代全面战略协作伙伴。